0: сниму. Твоя мама проститутка, твоя дочь твоя шуха, сосет члены каждый день, ёбаная эта сука. За примерно 20 тысяч я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.
1: Meine Damen und Herren, wir sind Tess und Tee und Tight. Das ist Hoffnung in Worten, das sind ehrliche Rhymes, das ist Ehre und Stolz.